0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Седьмое небо». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
1: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: 6 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 3 мая по Псковской области переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дедовичах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гудове ночью плюс 7, днем плюс 21. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса. Спонсор прогноза погоды ООО «Прима Медика».
3: Многопрофильная клиника «М-Прайм» в Пскове. Лечение и комфорт бизнес-класса для каждого. Врачи-эксперты и современная диагностика. Эндоскопические исследования. ФГДС и колоноскопия под седацией. Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и лор-операции во сне. Дневной стационар. Анализы и капельницы. Аппаратная и эстетическая косметология. Флебология и массаж. Телефон 33 11 33. Код города 81 12. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: 7 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 3 мая по Псковской области переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

0: днем плюс 21, в Опочке ночью плюс 7, днем плюс 23, в Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса. Спонсор прогноза погоды ООО «Прима Медика».
1: Многопрофильная клиника «М-Прайм» в Пскове. Лечение и комфорт бизнес-класса для каждого. Врачи-эксперты и современная диагностика. Эндоскопические исследования. ФГДС и колоноскопия под седацией. Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и лор-операции во сне. Дневной стационар. Анализы и капельницы. Аппаратная и эстетическая косметология. Флебология и массаж. Телефон 33 11 33. Код города 81 12. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 3 мая – Международный день свободы печати, Международный день солнца, День кондитера в России, Всемирный день веселья, День положительности в уме. Кроме этого, 3 мая. 130 лет назад родилась английская детская писательница, автор романа «101 далматинец» Доди Смит. 95 лет назад родился советский сценарист, поэт-песенник Ким Рыжов. На его стихи исполняли песни Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон и другие. 75 лет назад родилась российская писательница, журналист, телеведущая Татьяна Толстая. 70 лет назад родилась актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 3 мая по Псковской области переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дедовичах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 7, днем плюс 21. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса.

0: коллекция.
1: На седьмом небе.
2: Новая коллекция. Седьмое небо.
1: Наслаждайтесь.
2: Седьмое небо.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: 8 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 3 мая по Псковской области переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

0: днем плюс 21, в Опочке ночью плюс 7, днем плюс 23, в Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса. Спонсор прогноза погоды ООО «Прима Медика».
1: Многопрофильная клиника «М-Прайм» в Пскове. Лечение и комфорт бизнес-класса для каждого. Врачи-эксперты и современная диагностика. Эндоскопические исследования. ФГДС и колоноскопия под седацией. Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и лор-операции во сне. Дневной стационар. Анализы и капельницы. Аппаратная и эстетическая косметология. Флебология и массаж. Телефон 33 11 33. Код города 81 12. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

В ад портал, и меня замотало, и тебя замотало. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю

0: звезды собрались, чтобы поговорить с вами. Это гороскоп на воскресенье, 3 мая.
1: Овны.
0: Спокойный день для восстановления сил перед новой неделей. Отдохните и наберитесь энергии.
1: Тельцы.
0: Обустройство дома или садовой работы принесут удовольствие. Создайте красоту вокруг себя.
1: Близнецы.
0: Вдохновение и творческие мечты окрасят ваш день. Позвольте себе творить.
1: Раки.
0: Легкое общение, обмен новостями с друзьями. Будьте в курсе всего.
1: Львы.
0: Уделите внимание дому и семье. Это источник вашей силы и вдохновения.
1: Девы.
0: Проявите щедрость. Это принесет вам радость и укрепит отношения.
1: Весы.
0: Забота о здоровье и спокойный отдых важнее всего. Найдите время для себя.
1: Скорпионы.
0: Гармония и приятное времяпровождение в кругу любимых. Цените эти моменты.
1: Стрельцы.
0: Время для медитации и обретения внутреннего равновесия. Найдите свой дзен.
1: Козероги.
0: Любознательность поможет открыть что-то новое и интересное. Познайте мир.
1: Водолеи.
0: Спокойствие и умиротворение помогут подготовиться к рабочей неделе. Настройтесь позитивно.
1: Рыбы.
0: Проведите время в компании друзей. Это подарит заряд позитива. Общайтесь и смейтесь. Это был гороскоп на воскресенье, 3 мая. Хорошего и продуктивного дня.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте. В студии Татьяна Яковлева. 3 мая – Международный день свободы печати, Международный день солнца, День кондитера в России, Всемирный день веселья, День положительности в уме. Кроме этого, 3 мая. 130 лет назад родилась английская детская писательница, автор романа «101 далматинец» Доди Смит. 95 лет назад родился советский сценарист, поэт-песенник Ким Рыжов. На его стихи исполняли песни Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон и другие. 75 лет назад родилась российская писательница, журналист, телеведущая Татьяна Толстая. 70 лет назад родилась актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 3 мая по Псковской области переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дидричах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 7, днем плюс 21. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 9 часов утра.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 3 мая по Псковской области переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дедовичах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 7, днем плюс 21. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса. Спонсор прогноза погоды ООО «Прима Медика».
3: Многопрофильная клиника «М-Прайм» в Пскове. Лечение и комфорт бизнес-класса для каждого. Врачи-эксперты и современная диагностика. Эндоскопические исследования. ФГДС и колоноскопия под седацией. Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и лор-операции во сне. Дневной стационар. Анализы и капельницы. Аппаратная и эстетическая косметология. Флебология и массаж. Телефон 33 11 33. Код города 81 12. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте! В студии Татьяна Яковлева. 3 мая – Международный день свободы печати, Международный день солнца, День кондитера в России, Всемирный день веселья, День положительности в уме. Кроме этого, 3 мая. 130 лет назад родилась английская детская писательница, автор романа «101 далматинец» Доди Смит. 95 лет назад родился советский сценарист, поэт-песенник Ким Рыжов. На его стихи исполняли песни Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон и другие. 75 лет назад родилась российская писательница, журналист, телеведущая Татьяна Толстая. 70 лет назад родилась актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 3 мая по Псковской области переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дедовичах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 7, днем плюс 21. В Опочке ночью плюс 7, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте! В студии Татьяна Яковлева. 4 мая – Международный день пожарных. День борьбы с буллингом. День звездных войн, день собачьего счастья, день рождения складного зонтика, Всемирный день дарения и день любителей вермишелевого супа. Кроме этого, 4 мая. 65 лет назад Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об усилении борьбы с бездельниками, паразитами и тунеядцами. 60 лет назад в Турине состоялось подписание протокола об участии итальянской автомобильной компании «Фиат» в создании в СССР завода по производству легковых машин. 55 лет назад родился российский футболист, заслуженный тренер РСФСР Леонид Слуцкий. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 4 мая по Псковской области облачно. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Детричах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 5, днем плюс 20. В Опочке ночью плюс 8, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса.

трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алё. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Седьмое небо.
2: Полдень.

Седьмое небо.

0: воскресенье, 3 мая.
1: Овны.
0: Спокойный день для восстановления сил перед новой неделей. Отдохните и наберитесь энергии.
1: Тельцы.
0: Обустройство дома или садовой работы принесут удовольствие. Создайте красоту вокруг себя.
1: Близнецы.
0: Вдохновение и творческие мечты окрасят ваш день. Позвольте себе творить.
1: Раки.
0: Легкое общение, обмен новостями с друзьями. Будьте в курсе всего.
1: Львы.
0: Уделите внимание дому и семье. Это источник вашей силы и вдохновения.
1: Девы.
0: Проявите щедрость. Это принесет вам радость и укрепит отношения.
1: Весы.
0: Забота о здоровье и спокойный отдых важнее всего. Найдите время для себя.
1: Скорпионы.
0: Гармония и приятное времяпровождение в кругу любимых. Цените эти моменты.
1: Стрельцы.
0: Время для медитации и обретения внутреннего равновесия. Найдите свой дзен.
1: Козероги.
0: Любознательность поможет открыть что-то новое и интересное. Познайте мир.
1: Водолеи.
0: Спокойствие и умиротворение помогут подготовиться к рабочей неделе. Настройтесь позитивно.
1: Рыбы.
0: Проведите время в компании друзей. Это подарит заряд позитива. Общайтесь и смейтесь. Это был гороскоп на воскресенье, 3 мая. Хорошего и продуктивного дня.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю, ты

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Москве.
1: На седьмом небе.
2: Новая коллекция. Седьмое небо.
1: Наслаждайтесь.
2: Седьмое небо.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много дыр.

0: Привет искателям звездных истин. А вот и гороскоп на понедельник, 4 мая.
1: Овны.
0: День принесет неожиданные знакомства, которые могут перерасти в крепкую дружбу.
1: Тельцы.
0: Инвестируйте время в свое образование. Новые знания откроют перед вами двери.
1: Близнецы.
0: Проведите время на природе. Свежий воздух поможет очистить мысли и получить заряд энергии.
1: Раки.
0: Ваша забота о других сегодня будет вознаграждена. Дарите тепло.
1: Львы.
0: Старые мечты могут

0: вам может поступить интересное предложение, которое стоит рассмотреть.
1: Рыбы.
0: Сегодня вас ждет приятный сюрприз, который поднимет настроение. Это был гороскоп на понедельник, 4 мая. Хорошего и продуктивного дня.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте! В студии Татьяна Яковлева. 4 мая – Международный день пожарных. День борьбы с буллингом. День звездных войн, день собачьего счастья, день рождения складного зонтика, Всемирный день дарения и день любителей вермишелевого супа. Кроме этого, 4 мая. 65 лет назад Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об усилении борьбы с бездельниками, паразитами и тунеядцами. 60 лет назад в Турине состоялось подписание протокола об участии итальянской автомобильной компании «Фиат» в создании в СССР завода по производству легковых машин. 55 лет назад родился российский футболист, заслуженный тренер РСФСР Леонид Слуцкий. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 4 мая по Псковской области облачно. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Детричах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 5, днем плюс 20. В Опочке ночью плюс 8, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса.

0: 6 часов вечера.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 4 мая по Псковской области облачно. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дедричах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 5, днем плюс 20. В Опочке ночью плюс 8, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса. Спонсор прогноза погоды ООО «Прима Медика».
3: Многопрофильная клиника «М-Прайм» в Пскове. Лечение и комфорт бизнес-класса для каждого. Врачи-эксперты и современная диагностика. Эндоскопические исследования. ФГДС и колоноскопия под седацией. Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и лор-операции во сне. Дневной стационар. Анализы и капельницы. Аппаратная и эстетическая косметология. Флебология и массаж. Телефон 33 11 33. Код города 81 12. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

век спустя.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 4 мая – Международный день пожарных. День борьбы с буллингом, День звездных войн, День собачьего счастья, День рождения складного зонтика, Всемирный день дарения и День любителей вермишелевого супа. Кроме этого, 4 мая – 65 лет назад Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об усилении борьбы с бездельниками, паразитами и тунеядцами. 60 лет назад в Турине состоялось подписание протокола об участии итальянской автомобильной компании «Фиат» в создании в СССР завода по производству легковых машин. 55 лет назад родился российский футболист, заслуженный тренер РСФСР Леонид Слуцкий. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 4 мая по Псковской области облачно. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дедричах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 5, днем плюс 20. В Опочке ночью плюс 8, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса.

0: 7 часов вечера.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 4 мая по Псковской области облачно. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дедричах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 5, днем плюс 20. В Опочке ночью плюс 8, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса. Спонсор прогноза погоды ООО «Прима Медика».
3: Многопрофильная клиника «М-Прайм» в Пскове. Лечение и комфорт бизнес-класса для каждого. Врачи-эксперты и современная диагностика. Эндоскопические исследования. ФГДС и колоноскопия под седацией. Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и лор-операции во сне. Дневной стационар. Анализы и капельницы. Аппаратная и эстетическая косметология. Флебология и массаж. Телефон 33 11 33. Код города 81 12. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: больше, чем погода.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Яковлева. 4 мая – Международный день пожарных, День борьбы с буллингом, День звездных войн, День собачьего счастья, День рождения складного зонтика, Всемирный день дарения и День любителей вермишелевого супа. Кроме этого, 4 мая – 65 лет назад Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об усилении борьбы с бездельниками, паразитами и тунеядцами. 60 лет назад в Турине состоялось подписание протокола об участии итальянской автомобильной компании «Фиат» в создании в СССР завода по производству легковых машин. 55 лет назад родился российский футболист, заслуженный тренер РСФСР Леонид Слуцкий. Ну а далее прогноз погоды. По сообщению Псковского гидрометцентра, 4 мая по Псковской области облачно. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Детричах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 5, днем плюс 20. В Опочке ночью плюс 8, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса.

0: 8 часов вечера.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 4 мая по Псковской области облачно. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22. В Дедричах ночью плюс 7, днем плюс 23. В Гдове ночью плюс 5, днем плюс 20. В Опочке ночью плюс 8, днем плюс 23. В Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса. Спонсор прогноза погоды ООО «Прима Медика».
3: Многопрофильная клиника «М-Прайм» в Пскове. Лечение и комфорт бизнес-класса для каждого. Врачи-эксперты и современная диагностика. Эндоскопические исследования. ФГДС и колоноскопия под седацией. Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и лор-операции во сне. Дневной стационар. Анализы и капельницы. Аппаратная и эстетическая косметология. Флебология и массаж. Телефон 33 11 33. Код города 81 12. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

меня замотало, и тебя замотало. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю

0: 9 часов вечера.
1: Погода.
2: По сообщению Псковского гидрометцентра, 4 мая по Псковской области облачно. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура в Пскове ночью плюс 6, днем плюс 22, в Дедричах ночью плюс 7, днем плюс 23, в Гдове ночью плюс 5, днем плюс 20, в Опочке ночью плюс 8, днем плюс 23, в Великих Луках ночью плюс 8, днем плюс 24 градуса. Спонсор прогноза погоды ООО «Прима Медика».
3: Многопрофильная клиника «М-Прайм» в Пскове. Лечение и комфорт бизнес-класса для каждого. Врачи-эксперты и современная диагностика. Эндоскопические исследования. ФГДС и колоноскопия под седацией. Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия и лор-операции во сне. Дневной стационар. Анализы и капельницы. Аппаратная и эстетическая косметология. Флебология и массаж. Телефон 33 11 33. Код города 81 12. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: наслаждайся.
1: Седьмое небо.
2: Ну-ка давай с тобой поговорим о том, что покоя лишила и спать не давала, жмая в груди храним.

0: станет искателем звездных истин. А вот и гороскоп на понедельник, 4 мая.
1: Овны.
0: День принесет неожиданные знакомства, которые могут перерасти в крепкую дружбу.
1: Тельцы.
0: Инвестируйте время в свое образование. Новые знания откроют перед вами двери.
1: Близнецы.
0: Проведите время на природе. Свежий воздух поможет очистить мысли и получить заряд энергии.
1: Раки.
0: Ваша забота о других сегодня будет вознаграждена. Дарите тепло.
1: Львы.
0: Старые мечты могут обрести новую жизнь. Пришло время действовать.
1: Девы.
0: Неожиданная новость принесет перемены. Будьте готовы адаптироваться.
1: Весы.
0: Вам предстоит сделать важный выбор. Доверьтесь своей интуиции.
1: Скорпионы.
0: Творческий подход поможет найти решение сложной задачи, неожиданной для вас.
1: Стрельцы.
0: Сегодня идеальный день для начала нового проекта. Ваши идеи будут успешны.
1: Козероги.
0: Финансовые вопросы потребуют нестандартного подхода. Мыслите шире.
1: Водолеи.
0: Вам может поступить интересное предложение, которое стоит рассмотреть.
1: Рыбы.
0: Сегодня вас ждет приятный сюрприз, который поднимет настроение. Это был гороскоп на понедельник, 4 мая. Хорошего и продуктивного дня!

0: коллекция.
1: На седьмом небе.
2: Новая коллекция. Седьмое небо.
1: Наслаждайтесь.
2: Седьмое небо.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят: дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно: если есть тебе постель,

трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алё. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал
1: «Седьмое небо».
0: Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 600306 от 30 декабря 2020 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Псковской области.
2: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.